ночь кончается, засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются. Под луной облака, словно крылья лебединые, и в руке спит рука.

ты все та же моя нежная, в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет.